0: тут сейчас достаточно. Теперь надо эту таблетку сделать кругленькую.
1: Той самой снизу.
0: Можно той самой. Показываю. Надо им поставить по вот самому.